Это момчета, дальше сцената, тесса прыгали, продали свойские цигары. И живела свой этой минуты. Скоро исполнил тоже чего-то пугало.